0: TDI.
1: Само хитови.
2: Даме он гър.
3: Он ке?
2: Он гър.
3: Он ке?
2: Он ке?
3: Он гър.
2: Он ке?
3: Он гър.
2: Он ке?
3: Даме
2: он гър.
3: Он ке?
2: Он гър.
3: Он ке?
2: Даме он дук.